остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты больше не...

0: ты больше не моя, чужая ты, любимая, не моя.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы. Сердце

Пускай белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовем.

0: добрым утром.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью погода может измениться буквально за несколько часов. Утром туман, днем дождь, а дорога все еще остается мокрой. В таких условиях водителю сложнее оценить обстановку, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому в осенний период за рулем особенно важно не торопиться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения о том, как безопаснее водить в сложных погодных условиях. И прежде всего, снижайте скорость, если дорожные или погодные условия ухудшились. Даже максимально разрешенный скоростной режим не всегда означает, что ехать безопасно. Увеличивайте дистанцию до впереди едущего автомобиля. На мокрой дороге автомобилю требуется больше времени и расстояния для остановки. Не забывайте, что дождь и туман ухудшают видимость, поэтому будьте готовы к тому, что пешехода, велосипедиста или препятствие на дороге вы заметите позже. Не пытайтесь ехать быстрее, чтобы проскочить плохой участок дороги. Лучше немного сбросить скорость и оставить себе больше времени для реакции. Будьте особенно осторожны на поворотах и участках с плохим покрытием. Если дорога мокрая, автомобиль может потерять устойчивость. Важно не просто соблюдать установленное ограничение скорости, а выбрать ее с учетом реальных условий на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойного пути и безопасных дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 20 сентября, день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. К вечеру высока вероятность гроз. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 18 градусов. Ветер южный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная? Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Sešdesmit pirmais. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио «Алиса Плюс». Начинается программа «Диалог с городом». Я Сергей Каратеев, а в гостях у нас сегодня руководитель музея «Ротко» Марис Чачка. Здравствуйте, Марис.
3: Здравствуйте.
2: Говорим сегодня о работе центра Марка Ротко, о том, что происходит в крепости, и о том, что 1 сентября музей Ротко открыл новый осенний сезон с художниками из Франции, Италии, Латвии. Как бы вы сами описали этот сезон?
3: Это осенний сезон, это очередной сезон для нас, сотрудников музея Ротко, который может являться и временем, когда осенью люди в огороде что-то собирают, но мы собранное в течение 2 лет в программе, выращенное в наших умах, в наших сердцах, мы предоставляем нашим посетителям музея. Это действительно уникальные 7 проекты, особенно нужно выделить 2 международных ретроспективных проекта, которые на этот раз показаны. И это общая тема, которая объединяет все эти 7 выставочных проекта. Это рассказ или подражение свету. И, конечно, если есть свет, то обязательно свет минуется тенью.
2: Свет минуется тенью. А что, в принципе, нужно понимать человеку, который, ну, еще не был, естественно, да, и планирует в этом сезоне посетить выставки, что ему необходимо понимать об этом сезоне? Вот, кроме света и тени, о ней тоже поговорим.
3: Ну, я думаю, что на этом сезоне предоставленная выставка французского модерниста Ива Брайера будет та выставка, которая будет понятна тем людям, которые еще до сих пор ни разу не были в музее Ротко, потому что это характеризует его живопись и графику, которую он создавал в раннем периоде, но очень процветающем периоде для его творчества. Это прошлого века, 20-40-е годы, которые являются не только в Латвии, для Латвии исторически, но для Европы как межвоенные года между Первой мировой войной и Второй мировой войной. И эта выставка, хоть и она базируется в стилистике модернизма, которую он развел еще больше и больше, переходя на живопись, показывая Прованса, региона, пейзаж и свет, и тень. Но здесь можно увидеть своего вида не только уникальную фигуративную живопись, портреты, портреты, которые можно увидеть в разных интерьерах, в том числе в театрах, балетах, также множество городских пейзажей с архитектурой, которую можно увидеть и опознать из разных мест Италии, Испании или Франции. И я думаю, что его почерк и воплощение его черт почерка в живописи будет те, которые не оставят равнодушного ни одного нашего посетителя. И это наш такой осознанный ход, чтобы, естественно, привлечь больше как наших даугавпилских горожан, так и людей региона, которые, может быть, не до конца готовы смотреть абстрактное искусство, чтобы было что-то тоже, которое характеризирует тот же период, который относится к периоду роткотворчества, который является модернизмом в истории искусства. И этот проект уникален тем, как через фигуративную живопись мы можем рассказывать множество рассказов и даже дать возможность через это документирование, которое в то время в живописи тоже присутствовало, показать ту среду, в которой люди жили, потому что тогда тоже были богатые и бедные люди, которые существуют и теперь. И это тоже параллели ценности, о которых мы можем говорить в параллелиях, то, что было 100 лет больше, 100 лет назад, что происходит у нас. И дополнительная такая ценность этому проекту является еще, что мы приглашали на конкурсной основе еще современных данного времени художников Франции, которые делали рефлексию на этот период для Франции очень значительного художника в контексте параллелях нынешней жизни. Ну и также второй проект из больших проектов очень тоже уникален, и я думаю, что тоже не оставит равнодушных. Это итальянского художника, тоже модерниста, Умберто Мастрояни, выставка. Оба это художника первый раз предоставлены вообще пространстве, художественное пространство Балтии. Никогда их ретроспектив не было. И мы можем в нашем городе гордиться, что в Ротко-музее эти проекты можно увидеть. Мастрояни уникален своим видением и деятельностью в скульптуре. Это бронзовые скульптуры являются основным его почерком, которых он начал с более классических композиций, которые тоже показаны в этой ретроспективной выставке. Но также мы показываем такие геометрические фигуры, отлитые в бронзе, которым он являлся не только важным скульптором Италии, но и Европы в целом.
2: А как-то связан день рождения Брайера с тем, что выставка вот именно осенью запланирована?
3: Не совсем. Это не была такая цель, потому что Брайеру не юбилейный год.
2: Да, но он родился 18 ноября, да?
3: Да, но... Ну да, так совпало, что время осеннее, но в основном он в этот сезон был интегрирован, потому что программу мы ставим на 2-3 года, и когда мы составляем на этот осенний сезон, он хорошо делал диалог с остальными выставочными проектами, которые были заявлены и предусмотрены, что они будут в Ротко-музее.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Сегодня у нас в гостях Марис Чачка, руководитель музея «Ротко». А как вы считаете, Марис, чего сегодня люди в принципе ждут от музея?
3: Это сложный вопрос, но и с другой стороны, может быть, и легкий вопрос. Большинство людей, особенно в нашем регионе, в том числе в городе, я думаю, что ждет какого-то вау-эффекта, что ну, теперь музейные сотрудники покажут ну, что-то не уму недостижимое и что-то такое.
2: Удивлять, да.
3: Но, с другой стороны, даже если что-то такое показывается, оказывается, что мы можем иногда и не попасть в этот треугольник или рамочку, которую наше общество ждет. Потому мы все время ищем, анализируем и смотрим, и, естественно, следуем традициям, которые используют другие мировые музеи, особенно европейские музеи, в которых мы едем, посещаем, контактируем с своими коллегами и вместе участвуем в конференциях и так далее. И потому есть множество разных проектов, которые по своей визуальной речи, они как будто на первый момент могут показаться, что они контрастирующие, На самом деле мы тематически их стараемся объединять. И, естественно, музей должен не только показывать то, что я уже множество раз и сам говорил в разных платформах и разговорах или диалогах, что музей — это место, где прийти, где быть

0: услышал или понял, и это будет гораздо больше и лучше, чем слушать соседей или друзей комментарии, которые тоже, может быть, не были в нашем музее или в другом музее, но мнение имеют.
1: Мария, скажите, а должен ли как-то современный музей, ну, в современных реалиях, ну, как-то реагировать на то, что происходит вокруг нас? Не показывать нам только творчество, ну, столетней, скажем, давности, да? Ну и как-то быть частью современности.
0: Естественно, мы это делаем в стенах, и не только в стенах Ротко музея. Та же выставка упомянута Ива Брайера и художника современных французских, которая предоставлена, она говорит о параллелях о сегодняшнем дне, в том числе о войне, которая продолжается в Украине. Мы тоже показываем людей в униформах, которые 100 лет назад присутствовали в регионе, который тоже был в таком предвоенном, пред войны, Второй мировой войны периоде, непонятном времени для такого среднего человека, который, может быть, не вникает в каждую деталь, что вокруг происходит. Но, естественно, это живопись, которая не только уникальна как живопись, но уникальна еще и которая документирует время и также нынешних французских художников произведения, которые анализируют того времени полотна Брайера и смотрят на то, что происходит в мире в целом, тоже в Дальнем Востоке и так далее. Это, конечно, то, которое должно, ну, как-то затронуть каждого нашего посетителя. Не только воспринимать как белое или черное, но понимать процесс и понимать в жизнь или осознать в жизнь, в которой мы живем, и что, к сожалению, в нашей жизни нет только цветы, птицы, кошки и что-то милое и очень красивое, но, к сожалению, в нашей жизни есть свет, к которому мы стремимся. Не зря мы говорим, что мы стремимся к свету в конце туннеля. Но также есть эти черные полоски или теневые отпечатки, которые нас приостанавливает, дает остановиться, дает задуматься, дает мыслить, осознать и понять, что многие вещи тоже мы не можем сделать, но многие вещи мы можем сделать, если мы задействуем свое мышление и активную свою позицию в одно или другое, в одно и другое русло.
1: Ну, я почему про это спрашиваю? Вот когда вы формируете такой сезон, сначала появляется общая идея или, например, художники? Вы отобрали художников и пытаетесь из них сделать уже сезон?
0: Данный сезон, в принципе, он осознанно делан на ту ситуацию, которая уже была более 2 лет назад, и это продолжается уже более. И контекст, он в некоторых выставочных проектах больше продвигается, в некоторых меньше. Нынешнего времени художники, не только иностранные, но и латышские, хотят быть частью, которые осознанно или подсознанно это анализирует и интегрирует в своем творчестве. И это закономеренно, мы не можем диктировать, что художник творит, он рефлексирует на то, что в мире происходит или нет. Ну и, естественно, если есть эта тематическая линия, которая время от времени является как частью, о которой мы должны коммуницировать, потому что музей — это и образовательная среда, которая через искусство говорят и помогает понять одни или другие вещи, которые происходят, то историческое наследие, в данном случае мы могли, конечно, взять уникальную

0: Провансу региона, характеризующий пейзаж, и показывать, и сделать выставку. Но при выборе и анализе творчества Ива Брайера нам казалось, что более важно показать эти параллели, которые были более 100 лет назад в Центральной Европе, и как это через живопись, через искусство может говорить в нынешней среде с нынешними региональными людьми, которые здесь живут и посещают Ротко музей, ну и также с посетителями из разных стран, которые к нам тоже приезжают и оценивают то, что мы делаем.
1: Да, Обувь-Пилос находится на восточной границе Евросоюза. Чувствуется ли это в работе музея? И влияет ли место, где мы живем, на то, как мы смотрим на искусство?
0: Естественно, это влияет, и это исторически влияло. Только насколько мы делаем этот анализ себе и какую корреляцию между какими-то статистическими данными. То, что в нынешнее время, сегодняшнее время, я могу сказать по показателям даже посещаемости этого года Ротко музея, конечно, при том, что здесь летели дроны, и люди опасаются региона, количество посещаемости упало. Это не критический пад, и, естественно, мы должны реагировать на это, дополнительно делать активности в музее по мере программы, которая у нас уже идет. Мы активно делаем встречи, беседы, дискуссии с людьми. Мы очень тщательно и много коммуницируем через социальные медиа. Также мы приходим в радио и не только.
1: Спасибо, что заглянули.
0: И это важно, чтобы через наше это сотрудничество мы не только механически как-то оповещаем. Мы не наше задание так учиться, как в школе. Наше задание быть как импульсом для каких-то тематических линий, которым мы дотрагиваемся, чтобы человек пришел, чтобы он не был неподготовлен, или если он пришел неподготовлен, чтобы он мог бы дальше участвовать, принять участие, или это мастер-класс, или это разговор, или это дискуссия, брейнсторминг, такое, чтобы быть не в стороне, а быть частью музея. Нужно только быть желанием прийти, так же, как я много раз говорю, мы с большим удовольствием приветствуем волонтарную работу. Люди, которые готовы какую-то маленькую работу прийти и помочь нам сделать музей, потому что
1: Что, например, Мэль?
0: Даже перенести один музейный экспонат в другое место. Распаковать, запаковать. Конечно, это нельзя делать халатно, не понимая, что мы доверяем. Но прийти покрасить, когда мы меняем экспозиции, естественно, которые каждый раз к нам приходят на новые выставочные сезоны, вы видите, что мы меняем расположение модульных стен. Соответственно, каждому выставочному проекту, идеям куратора, идеям художника. И, естественно, эти модульные стены, когда они разбирается, потом составляется другой конфигурации, а не перекрашивается. Это физическая работа, которая делается в интенсивный период. Время, когда это есть, это можно увидеть, можно узнать, можно мне лично на электронную почту написать, что я бы готов был бы приехать, участвовать, быть за кулисами музейной работы. Это плюс человеку, что он осваивает что-то, то, что он, может быть, никогда не делал. И это тоже можно вникнуть в ту среду, чтобы понять, что выставка сама по себе, она не приходит в выставочное пространство. Ее надо создать.
1: Ее приносят.
0: Ее представляют, ее высвечивает и ее коммуницирует, и потом опять снимает, запаковывает, транспортирует и так далее.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Если говорить о даугавпилсской публике, что нравится даугавпилчанам? Вот они приходят в музей, приходят ли они в музей Ротко?
0: Конечно, приходят. Конечно, приходят, но, как я и говорил, и, наверное, буду говорить еще много лет, что я уверен, что очень много людей не были ни в Ротко музее, в главном здании, и я предполагаю, что многие не были в старом здании Даугавпилсского музея, которое является тоже частью Ротко музея. Теперь она, конечно, закрыта для посещения, но она будет открыта для посетителей с новой выставкой, когда она откроется. И потребности мы уже начали, они непредсказуемы. Естественно, меняется поколение. Мы очень рады, что мы видим все больше и больше ту поколение, которое 20-30 лет, которые приходят парами, которые приходят семьями, и им интересно. Наша аудитория, которую мы стараемся достигнуть, если так можно простыми словами сказать, но привлечь, что музей является островом, где можно свою духовную сторону как-то по-другому обогащать, что не только кафе или ресторан, на которые тоже даугавпилчане в таком статистическом, если поставить анализе, они не ходят. Но было бы очень здорово, что люди, которым это не является как походом хотя бы раз в году, чтобы он бы когда-то пришел, что раз в год я все-таки в музей прихожу. Это можно сделать в своем день рождения с друзьями, или это можно прийти со своим близким человеком или мужем, женой на какую-то свою годовщину. Не обязательно покупать дорогую путевку и лететь в Турцию или где-то. Нужно использовать то, что оценивает наши международные гости, посетители, и мы очень хороший анализ можем провести по нашим резидентам, которые программу мы пустили больше и больше теперь в Ротко музее, где художники готовы за свои деньги приехать, заплатить даже за ночлег, творить, быть частью города, дать свое такое обратную связь, что сотворить благодаря какими-то импульсами, полученными в городе.
1: А как это происходит? Человек приезжает, какое-то время живет, и воодушевляется, и потом пишет?
0: Во-первых, человек увидел нас где-то в платформе ResArtist, которая международная программа резиденции, или увидели информацию в нашей домашней страничке. Много работает с контакта личного к другому контакту, что передается, как здесь комфортабельно, как здесь хорошо, и людям, которые говорят, что Даугавпилс ничего нет, здесь как раз они говорят, что здесь есть, здесь уникально, только, может быть, мы недооцениваем то, что у нас есть. Это не о Ротко музее в целом, а о инфраструктуре, о природе, а даже о еде, которая предлагается в кафех или ресторанах, и также о ночлеге. Потому что бывает так, что дополнительно к резиденции в какой-то последний момент они решают. Нет, они приедут 2 дня раньше, даже нам не говорят, останавливаются в гостинице, исследуют местную среду и приходят к нам и говорят: а мы уже были, мы уже немножко посмотрели, и супер, очень рады, что они все-таки решились. Это, конечно, конкурс. Это, ну, нельзя так, что я придумал и приехал. Они присылают свое портфолио, свое резюме.
1: Вы их еще и не пускаете?
0: Ну, мы пускаем в основном, но мы смотрим, анализируем и смотрим, какое время мы можем их взять, потому что, ну, у нас тоже нету неограниченное пространство, где возместиться. Но мы осознали, что это работает, что дополнительно тем симпозиумам, которые мы организуем, когда в конкретные 2-3-недельные программы приезжает и работает на одну конкретную тему или в одном конкретном медии, что очень хорошо работает также эта программа индивидуальных резиденций, когда художники приезжают, они не ограничены ни в теме, ни во времени, минимум, да, ограничен, мы хотим, чтобы на минимум как 2 недели художники здесь жили и творили. Но, естественно, мы помогаем в коммуникации, мы помогаем также им встретиться с нашими местными художниками, встретиться с нашими посетителями музея. И, конечно, они коммуницируют с кураторами. И это опять дает новый мозг другим следующим каким-то проектам. И они наши, как сказать, амбассадоры, которые дальше идут и несет не только Ротко музея имя и такую характеристику, но также и говорят о городе, в котором надо приехать.
1: Марис, ну вот Ротко здесь, если бы Ротко музей был в Риге, есть какая-то разница, как вы считаете? Для нас это хорошо? И плохо ли это для Ротко?
0: Для нас это уникальный случай. Это случилось, что Ротко в Даугавпилсе, а не в Риге, благодаря семье, которая сразу, когда праздновалось столетие, и когда того времени Министерство культуры, глава, министр хотел, чтобы музей, если он бы создавался, был бы в Риге, это не состоялось. И, естественно, благодаря Ротко музею многие вещи в нашем городе изменились. Это не хвастанье, а это реально доказанное по всему, по посещаемости иностранных туристов или люди, которым интересует профиль искусства. Это видно по экономике, или экономику можно легко провести калькуляцию, которая делает как министерство, так и самоуправление, что, естественно, человек, он не может физически, ну, так в среднем остаться здесь только на один день. Если он остается уже на 2 дня, значит, он оставляет деньги для людей, предпринимателей, которые предлагают гостиничный сервис. Также люди кушают, люди хотят купить сувенир. Ну, это то же самое, как мы, когда едем куда-то в другую страну и хотим какую-то память о ней сохранить дольше. И, ну, учитывая расстояние, которое не только между Даугавпилсом и Ригой, но между Даугавпилсом и Парижем, или Лондоном, или Мадридом, или Нью-Йорком, то для иностранного посетителя этот маленький промежуток с аэропорта до Даугавпилса иногда он не настолько проблематичный, как для латвийца, которому, может быть, есть какие-то оговорки, что все-таки далеко с Риги доехать до Даугавпилса. Более легко слепо до Даугавпилса приехать, так как нам тоже элементарно, мы в Риге достаточно часто, потому что, ну, это столица. Экономика — это также базы, с которыми мы работаем, чтобы купить материалы, чтобы создать выставки, или что-то другое, которое нам необходимо.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Музей Ротко – это не только выставки. Что здесь может делать человек, который, может быть, вообще себя считает, ну, как бы небольшим любителем искусства? Какие программы, занятия вы бы посоветовали посетить?
0: Если есть боязнь прийти сразу на выставку, можно выбрать действительно программу, образовательную программу, записаться индивидуально, может быть, начинать с глина и записывать на нашу Аматумаю. Записаться можно через специалист по коммерческой части у Жанны в Ротко музее и попробовать слепить что-то более, может быть, подобное на бытовой предмет. Может быть, свою кружечку или свою тарелочку. Может быть, это пробудит и откроет, увидя тоже рядом работы наших мастеров керамики, которые и работают Аматумае, также те, которые являются членами студии Латгале. Второе, если есть чувство цвета. Ну, как это можно определить? Если вы у себя дома создаете комфорт, знаете, какого цвета вы хотите шторы или как вы подбираете цвет обоев или цвет стен, то наверняка вы можете попробовать себя в живописи. Почему нет? Вы можете со своими друзьями, то, что я уже упомянул, свое день рождения можно также отметить с мастер-классом, например, в живописи. Почему нет? И попробовать. И приходя на мастер-класс живописи, естественно, для вдохновления будет возможность тоже пройти через одно выставочное пространство, потому что мастерские находятся через выставочное пространство. Иногда мы предлагаем также и эти мастер-классы конкретно выставочное пространство. Например, теперь величайшая выставка нашей долгопилской художницы Ингуны Лепы, которая абстрактно пишет свои картины уже множество лет. Но там присутствует свет, там присутствует колорит, там есть форма, там можно найти какие-то объекты, какие-то формы, которые могут, может быть, пробудить то, что можно было бы немножко заимствовать, копируя или стараясь подражать ей, создавать свою уникальную композицию. Это можно использовать. Мастер-класс — это первый шаг тому, как быть более близко к искусству. Но также мы готовы... Да, мы делали рестарт также студии Клуга. Новые участники тоже могут писать на электронную почту Ротко музея, задавать свой вопрос и, может быть, стать членом студии Клуга, плести лозой, плести с другими материалами и продолжать это ремесло, которое можно и оставить на уровне ремесла, но можно и оставить или пробудить на уровне дизайнерского какого-то элемента, который...
1: Со своим материалом надо приходить, или у вас есть?
0: Материал поначалу мы начинаем предоставить то, что мы вместе соберем с руководителем студии, но также те, которые уже быстренько будут зайти в новый кружок, то можно еще успеть...
1: В этом году можно еще
0: В этом году можно. 4 ноября, я знаю, что заявлена поездка собирать лозу, чтобы уже для периода зимнего можно ее подготовить и уже к весне начинать плести и создавать свои уникальные произведения.
1: Очень мало времени у нас остается. Есть Даугавпилсский музей, помимо музея Ротко, есть дом Мартинсона, дом ремесел. Что интересного сейчас происходит на этих площадках?
0: Ну, дом Мартинсона работает более активно из других структурных единиц, потому что он открытый для посетителей, и мы в этом году празднуем 95-летие Петерса Мартинсона, и в этом же осеннем сезоне мы открыли уникальные работы выставки Петерса Мартинсона, которые привезены с Венгрии, с Кечкемета, где он множество раз езжал, участвовал в творческих мастерских, и работы никогда не возвращались в Латвию. Это премьера его работ, которая является частью керамической студии в Кечкемете. У нас открытые керамические фонды современной керамики, которые в рабочее время Ротко музея можно увидеть любой посетитель крепости. Здесь я хочу пометить, что крепости не обязательно приходить в Ротко музей, потому что посещение до сих пор не менялось, она бесплатная. И в рабочее время музея там можно попасть и восхищаться, увидеть работы, которые созданы в рамках керамических симпозиумов более времени 14 лет, которое происходило в Даугавпилсе. Даугавпилсский музей или историческое здание Ротко музея в данном моменте в реконструкции. Проводятся ремонтные работы, проводятся исследовательские работы, проводятся работы с краюмом. И подготавливается историческая экспозиция, которая будет видна, когда здание первого этажа, у здания первый этаж откроется, потому что это постепенный процесс будет. Центр, дом Аматумая, она работает, в ней работают керамисты, создая свои произведения, и в этой структурной единице проходят мастерские. Дети, юноши или взрослые, которые участвуют в мастерских, естественно, они видят тоже уже обновленную новую выставку даугавпилсских керамистов, которую мы открыли, празднуя День Петериса в этом июне. И время от времени, конечно, там приходят публичные мероприятия, как был этот День Петериса. И я думаю, что еще осенью мы сделаем еще одно мероприятие, когда люди, помимо, которые хотят только прийти посмотреть, они участвуют в мастерских, можно будет прийти на мероприятие и, естественно, увидеть внутреннюю среду. Но работы очень много, так как география или адресов у Ротко музея стало с этого января больше, то процесс, он идет, он, естественно, не может быть мгновенным. Нужно время, чтобы некоторые точки сделать более яркими, чтобы их предоставить нашим посетителям.
1: На этом все. Время нашего эфира истекло. Марис Чачка, руководитель музея Ротко, был сегодня гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Кратеев. Спасибо, увидимся.
0: Спасибо, увидимся.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.
4: Политическую рекламу обмакса партии «Саскань».
5: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Liekas iesaistīt, nevis atsvešināt.
4: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
6: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
7: Также можно и без пастеризации.
6: Все вопросы по телефону 288-67-313.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
10: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
11: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. «Алиса Плюс» за любовь.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь для дачников – время приятное. Но есть у него и одна проблема. Яблок уродилось столько, что уже не знаешь, куда их складывать. И, казалось бы, предложи соседу, а у соседа свои. Варенье сварено, компот закрыт, а яблоки все продолжают падать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек о том, что делать с яблоками после сбора урожая и как сохранить их подольше. И прежде всего, не складывайте на хранение поврежденные яблоки. С червоточинами, вмятинами или признаками гнили их лучше использовать в первую очередь. К примеру, испечь ароматный яблочный пирог с корицей. Яблоки для длительного хранения собирайте аккуратно. Старайтесь не ронять их и не повреждать кожицу. Даже небольшое повреждение может привести к порче. Хранить яблоки лучше в прохладном, темном и сухом месте. Подойдет погреб или другое помещение, где нет резких перепадов температур. Не мойте яблоки перед закладкой на хранение. Вода может повредить их естественную защиту и ускорить порчу. А если яблок слишком много, из них можно сделать сок, пюре, джем, варенье, просто высушить или сварить компот. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Вкусных вам заготовок и ароматных яблочных пирогов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 20 сентября, день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. К вечеру высока вероятность гроз. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 18 градусов. Ветер южный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir – jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Spīdvē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvēisti aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēja Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubi centimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politikai jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un pārtiku, vai ģimenei jābaidas no nākama reikina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем. Уют создаем.
4: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: На улице становится все прохладнее, и дома появляется знакомая осенняя проблема – конденсат на окнах, сырость и, как следствие, плесень. Но откуда берется лишняя влага и что можно сделать, чтобы не пришлось потом оттирать черные пятна со стен? У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от инспекции здравоохранения Латвии о том, как не допустить появления сырости и плесени в доме. И прежде всего, регулярно проветривайте помещение. Особенно важно это утром, ведь во время сна человек выделяет в воздух немало влаги. Следите за влажностью воздуха. Комфортным считается уровень примерно от 40 до 60%, а слишком высокая влажность создает условия для появления плесени. Не забывайте проветривать ванную комнату после душа, а во время готовки используйте вытяжку. Не ставьте мебель вплотную к стенам, оставьте немного пространства, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Обращайте внимание на конденсат на окнах и влажные стены. Это может быть сигналом, что в помещении слишком много влаги или недостаточно вентиляции. А если плесень все-таки появилась, не ограничивайтесь только ее удалением. Важно найти причину сырости, иначе проблема может вернуться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сырость остается только на улице.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 20 сентября, день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. К вечеру высока вероятность гроз. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 18 градусов. Ветер южный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ak sa nie na общество, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Česnī kredīti dļa predpriņemateļai. Abiņinienie kredītav, refinansīrvanie, zēmna priabritienie praizvodstvenama abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnama автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs. 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 €. Lasis. Atdzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
8: Скоро-скоро на луга лягут.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Разрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарет, ухожу в никуда. Ускользаю.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вечером темнеет все раньше, а утром, соответственно, светлеет гораздо позже. И осенью к темноте добавляется дождь и мокрый асфальт, и заметить пешехода на дороге водителю становится гораздо сложнее. Поэтому самое время вспомнить о светоотражателях. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от муниципальной полиции. И прежде всего, носите светоотражатель в темное время суток. Это особенно важно на плохо освещенных участках дороги. Закрепляйте отражатель на видном месте. В кармане или сумке он не поможет. Водитель должен видеть его и спереди, и сзади. Не забывайте о светоотражателях даже в городе, ведь плохо освещенные участки, дождь и темная одежда могут сделать пешехода практически незаметным для водителя. Если переходите дорогу, не выходите на переход, не убедившись, что водитель вас заметил. Особенно осторожными нужно быть в темноте и во время дождя. Родителям стоит проверить, есть ли светоотражатели у их детей. Они должны быть заметными и правильно закрепленными. И помните, светоотражатель – это недорого, просто и действительно может спасти вашу жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. И пусть осень только набирает темп, самое время позаботиться о своей безопасности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Daugavpilsa и Ekopilsa. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle 2 veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Jaunajie karta, izai materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: К сожалению, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана жителей Даугавпилса. И отныне они звонят людям и представляются работниками социальной службы, пытаясь выведать личные данные. А иногда еще и сообщают, что сотрудник якобы должен прийти к вам домой. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от социальной службы Даугавпилса, и в учреждении напоминают, если вам звонят с подобными предложениями, не спешите доверять собеседнику. И прежде всего, не сообщайте незнакомым людям свой персональный код, банковские данные, информацию Smart ID и другие конфиденциальные сведения. Не считайте звонящего сотрудником социальной службы только потому, что он знает ваше имя, фамилию или другие личные данные. Если вам говорят о предстоящем визите на дом, самостоятельно свяжитесь с социальной службой по официальным контактам и уточните, действительно ли такой визит запланирован. Не впускайте в квартиру незнакомого человека, пока не убедитесь, кто он и по какому вопросу пришел. При подозрительном звонке спокойно завершите разговор, а если понимаете, что столкнулись с мошенничеством, сообщите об этом в государственную полицию. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои данные и никому не позволяйте воспользоваться вашей доверчивостью.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti olas tip top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, karies protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Уникальная возможность для жителей.

0: От Галии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, какую роль государство и европейское финансирование сыграли в развитии инфраструктуры для электромобилей. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор портала «Узладец.ЛВ» Карлос Мензинч. По его оценке, развитие зарядной инфраструктуры – один из примеров, где государственная политика в Латвии была достаточно последовательной и дала видимый результат. Решения о развитии национальной сети начали приниматься еще тогда, когда электромобилей в стране было совсем немного. Это важно, потому что возникает своеобразный замкнутый круг. Человек не хочет покупать электромобиль, пока нет зарядных станций. А бизнесу невыгодно строить станции, пока мало электромобилей. Поэтому первоначальный импульс со стороны государства имел большое значение. В результате появилась национальная сеть, которая обеспечила базовое покрытие страны. Затем в развитие инфраструктуры все активнее начал включаться и частный бизнес. Использовались и другие механизмы поддержки. Карлос Мензинч рассказал, например, о программе, позволяющей существенно снизить расходы на создание необходимого электрического подключения для зарядных объектов. По словам эксперта, когда стало понятно, что этот механизм работает, подобный подход начали применять шире. Для создания особенно мощных зарядных станций использовались и европейские средства. Операторы могли претендовать на финансирование строительства объектов мощностью в сотни киловатт. Этой возможностью воспользовались сразу несколько работающих в Латвии компаний. И сегодня результаты можно увидеть непосредственно возле крупных дорог. Там появляются новые мощные зарядные станции. При этом Карлос Мензинч считает, что Латвии важно не усложнить уже работающую систему. Он сравнивает ситуацию с соседними странами и отмечает, что создание необходимых электрических подключений у нас пока обходится сравнительно дешевле и происходит быстрее. Например, если в некоторых странах ожидание подключения может растянуться на очень длительное время, в Латвии процесс в среднем занимает значительно меньше, ориентировочно – несколько месяцев. Это серьезное преимущество для дальнейшего развития инфраструктуры. И здесь есть важный вывод. Государственная поддержка зеленых технологий – это не только помощь конкретному владельцу электромобиля. В данном случае она помогает создать инфраструктуру, которой затем начинает пользоваться все больше людей. А вслед за государством в отрасль приходит и частный капитал. Сначала необходимо было создать базовую сеть и уверенность в том, что на электромобиле можно передвигаться по стране. Теперь конкурируют уже разные операторы, появляются более мощные станции, расширяется география и улучшается сам сервис. По мнению Карлоса Мензинча, сегодня Латвия находится в достаточно хорошем положении. Инфраструктура быстрой зарядки уже развита сильнее, чем этого пока требует количество электромобилей. А это означает, что один из важных барьеров для дальнейшего перехода на электрический транспорт фактически был снят заранее. Полную версию программы с участием Карлоса Мензинча можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053. Top.
2: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: 61-й Мешцимский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmešciems.lv. 61-й Мешцимский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
9: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
10: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Мы.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optic, расположенная в

0: Ливанах приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама саемницкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад. Только все то,

101.6 FM. Алиса Плюс.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого и

Ты знаешь, она на земле бывает такая любовь, что не отпускает, что не отпускает, держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть